0: Мы плясали, танцевали и ни разу не устали. Смею предположить, что результат уникального микса сегодня можно сформулировать вот примерно так. Тем более, что придают свежих сил и энергии мировые дискотечные суперхиты и радует то, что выходных в этот раз больше обычного. Я всем желаю отличного отдыха. Вечеринка Retro FM по-прежнему в эфире на часах в Москве 23:41.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вечеринка «Ретро-ФМ».
3: Ровно в 21:00.
1: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ».

Мелодии сплошь все знакомые на вечеринке Ретро-ФМ, а вот про язык так можно сказать не всегда. Но благо, что есть и альтернативные варианты с текстом для всех нас привычным, так что подпеть при желании можно, это точно. Уверен, что все вы знаете, о чем, собственно, идет речь. Завершается уникальный микс на сегодня. Вот таким ярким получился 1 мая в компании с всеми нами здесь на Ретро-ФМ. 23:56 в Москве. Я, Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра, а в полночь встречайте Дмитрия Майорова на Ретро-ФМ.

0: Где Россия?
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

Некоторые музыкальные истории получают второй шанс, а может и третий, на то, чтобы с помощью других музыкальных рук получить должный успех. Каверы там, ремейки тут, все в этом духе, другие возможные переосмысления. Но сейчас история не об этом, а о том, что эта песня Криса Айзека пару лет оставалась незамеченной, пока не засветилась в фильме «Дикие сердцем», и вот уж тогда она выстрелила. В нашей с вами жизненной практике тоже, наверное, что-то подобное может произойти, поэтому просто нужно выждать время. Сейчас же в столице 0 часов 42 минуты. Уже очень скоро к нам на Ретро FM музыкально заглянут, подтянутся Патрисия Касс и Юрий Антонов. Ожидаем.

треть одного из наших любимых занятий на этой неделе уже освоена. Какую-то статистику по этому поводу подводить не будем. Не теряем выходное время, а именно просто продолжаем нескучно. Точно не томно отдыхать вместе и на Ретро FM. Столица 0 часов 56 минут.

0: Как говорится, верим в себя, и все получится. Но, допустим, пытаться побить рекорд сбора кубика Рубика в свободном падении я бы, наверное, не стал и вам не советую. Просто юный немец недавно провернул подобный трюк. В небе на скорости примерно в 160 км в час, падая спиной на землю, он его собирал и собрал. Ну и молодец. К нам на Retro FM уже вовсю собираются, выдвигаются Саманта Фокс, Бакара, Игорь Саруканов и не только. В столице час 17 минут.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная –

то выражение «побольше поплачешь, поменьше...» Ну, знаете, вошло с этой историей Crying Aerosmith. Но нет, хотя в целом она не просто про плач, всякие слезные слезности и глаза на мокром месте. Она про очищение, сознание токсичности прошлых отношений и обретение сил жить дальше. В столице 1:42. Команды Абба и Секрет будут дальше уже скоро напомнят о себе на ретро-канале.

Многие творцы черпают вдохновение в природе. Сейчас, может, это, конечно, совпадение, или мне кажется, или точнее слышится, но как будто в этой истории завывает ветер с этими. Ветер в ближайшем будущем в столице будет умеренным. А вот температурные плюсы весьма впечатляющими. Синоптики на следующей неделе прогнозируют до 26 градусов. Прогнозируют метеорологическое лето. Ну, что будет на самом деле, поживем, увидим, как говорится. А сейчас продолжаем отдыхать вместе на Ретро FM в столице. Час 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Каждому поколению, может, и свое, кому-то побольше значимых исторических событий, моментов, кому-то побольше развлечений, но иногда и то объединяется, становится, вырисовывается одновременно. Скажу так, в столице 2 часа 16 минут, ближайшее будущее этого часа на ретро-ФМ музыкально объединит нас с Бонни М, Роксет и другими звездами.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

Некоторые интересуются, что было до. Часть живет именно настоящим временем. А в случае Криса Нормана интересно, что было после. После ухода из группы Smokey он успешно продолжил сольную карьеру. Эта песня одна из подтверждающих этот факт. Факт номер два. Столица. 2:42. Скоро к нам на Retro FM приснятся Игорь Иванов и No Mercy.

диско в стиле ребята из Bad Boys Blue. Если есть основное, более устойчивое выражение каждой хорошей девочки по плохому мальчику, то в случае Bad Boys и этой истории каждой хорошенькой, привлекательной при этом девушки по Bad Boy. В столице 2 часа 56 минут. В историю нашего с вами отдыха скоро впишется немало обаятельных, привлекательных личностей. На Ретро FM. Ожидаем.